0: уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
2: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
1: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
3: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
1: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
4: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
4: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: «Скоро рассвет», «Выхода нет» — слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему? Ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту. «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
7: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
6: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
8: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
6: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки, максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
9: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
6: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
10: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
6: При этом разработчик «Рассвета», компания «Бюро 1440», утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
11: Эк.
0: 2.
11: До.
0: 3.
11: Тин.
0: 4.
11: Чар.
0: 5.
11: Пач.
0: 6.
11: Че.
0: 7.
11: Сат.
12: 8,
11: 8,
12: 9,
11: 0,
12: 10,
11: 10.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
14: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
13: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
14: Ага, 0,45. Зафиксировали.
13: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
14: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
13: Ну да, визуально это дешевле.
14: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
13: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
14: А в чем тогда?
13: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
14: Давай с цифрами. Что там по доходам?
13: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
14: Так, 650, а в Польше?
13: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
14: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
13: Вот, вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
14: А в Польше?
13: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
14: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
13: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
14: 325 евро на целый месяц.
13: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
14: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
13: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
14: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
13: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
14: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности – Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
15: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года, изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
14: Поясни, почему катастрофе?
15: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
14: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
15: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
14: А как же акции?
15: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах, в Бедронке или Лидл, акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
14: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
15: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
14: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
15: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
14: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
15: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
14: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
15: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
14: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
15: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
14: Агросектор. Что там происходит?
15: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
14: Четверть рабочих мест пустует. Вау! И куда все делись?
15: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
14: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
16: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
14: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
16: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
14: А в Беларуси?
16: 10-15%. Иногда больше.
14: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
16: Потому что таких процентов просто нет.
14: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
16: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
14: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
16: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
14: Которые рискуют своими деньгами?
16: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
14: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
16: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
14: Давай посчитаем индекс картофеля.
16: Звучит забавно, ну давай.
14: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
16: Так, а в Польше?
14: 2480 килограммов.
16: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
14: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
15: Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
14: Ну подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
15: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
14: Переплата за что? За вес в земли.
15: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается 700 грамм. Плюс отсутствие ответственности.
14: В смысле ответственности?
15: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
14: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
15: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
14: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
15: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
14: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
15: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
14: И физически невозможно откладывать на пенсию?
15: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
14: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
15: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
17: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
18: А тут сразу штраф, да?
17: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
0: Важный сигнал.
1: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
18: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
1: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
4: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
1: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
19: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
1: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
4: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
20: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
21: Да, погнали. И вопрос сегодня, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции? И что уж там, к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
2: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
21: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно. Семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
22: Цифры и факты. Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
2: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки – 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну, рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
21: Вот именно, ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но иначе. Возьмем не одного человека, а пару. Даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
2: Ну, 5000 на двоих.
21: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
2: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, 1800-1900 долларов, это же фантастика. Эта миссия невыполнима.
21: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
2: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
3: Ну, сумма-то небольшая.
2: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.

0: будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию, а не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
1: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
0: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
2: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
0: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
2: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность. Это новая социальная норма.
0: Но у этой новой нормы есть цена. И она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения, не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
3: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семье, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
0: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
2: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи, к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай будем честны и посмотрим на реальность 2026 года.
0: И какова же она, эта твоя реальность?
2: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники, это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
0: То есть твоя альтернатива

0: Это что, дом престарелых?
1: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
0: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так. Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
1: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
0: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
4: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчика кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор. Конкурс на специальности мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
2: Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
5: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
7: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
5: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
8: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган, Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
11: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
8: Сколько у тебя по ВРП?
11: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
8: Нет, процентов
11: сколько? 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
12: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
12: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалко о круглосуточных группах в детских садах.
14: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
10: Важный сигнал.
5: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, туз порвать. В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
15: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я же матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при... в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
5: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
15: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
5: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
16: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
5: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
17: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
5: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
19: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
20: детские сады, ясли.
19: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
21: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
20: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
21: Так, давай.
20: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
21: Угу.
20: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
21: Обломки.
20: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения, мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
21: Так.
20: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
21: Что там не так?
20: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
21: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
20: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
21: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
20: Давай.
21: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
20: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
21: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
20: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
21: А там что-то еще?
20: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
21: А они что делают?
20: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
21: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
20: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
21: Угу.
20: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
21: То есть это оборудование для производства?
20: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
21: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
20: Абсолютно.
21: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
20: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
21: Оптика.
20: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
21: А теперь?
20: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
21: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
20: Да, Физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
21: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
20: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
21: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
20: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
21: Давай.
20: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
21: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
20: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
21: То есть полная противоположность монополии.
20: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
21: Угу, токсичность появилась.
20: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
21: Из России?
20: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
21: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
20: Деньги идут.
21: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
20: В краткосрочные, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
21: Почему токсичные?
20: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
21: Ну да, это госзаказ.
20: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
21: А, то есть в один день все остановится?
20: Да.
21: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
20: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
21: Теряется навык делать мирные вещи.
20: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
21: Штампуют детали для ракет.
20: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
21: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
20: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
21: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
20: Которых просто не будет.
21: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
20: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
21: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
20: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
21: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
20: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
21: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
20: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
21: Угу.
20: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
21: Слушай, ну мировая экономика огромна.
20: Так.
21: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
20: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
0: А, долларовых.
20: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
0: Логично.
20: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
0: Он просто замораживает этот счет.
20: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
0: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
20: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
0: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
20: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в УАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
0: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
20: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
0: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
20: Да, но знаешь... За всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
0: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
20: Да.
0: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
20: Какой?
0: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
20: Угу.
0: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
20: Конечно, понимают.
0: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
20: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
0: Почему?
20: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
0: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
20: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
0: Идти работать курьером после инженера оптика?
20: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия. Особенно для молодых специалистов.
0: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
20: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
0: Никаких командировок.
20: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
0: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
20: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
0: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
20: Да, это страшная цифра.
0: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая подлинная национальная ценность.
20: Согласна.
0: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
20: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
0: Или собирать урожай.
20: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
4: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
22: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
6: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
22: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
17: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
22: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал.
7: 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
8: Лето.
11: Мосаме гарма.
8: Весна.
11: Бахар.
8: Осень.
11: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
25: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
24: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
26: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
24: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
26: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
24: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
27: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
24: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
5: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
7: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
5: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
10: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
5: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
12: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
5: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
13: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
5: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
14: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
5: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
2: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редко.

0: эти цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам, вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
3: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
2: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
4: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
2: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
2: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
7: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали

0: такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Гамсы Трампа, Виткоф и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Виткоф и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткоф и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
4: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
5: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки у Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
6: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
2: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
8: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
7: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
9: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
7: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
10: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
7: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
9: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
7: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечества. Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
3: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
2: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на телеводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
11: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
2: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
3: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
2: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
1: 12.
12: Бара.
1: 13.
12: Тера.
1: 14.
12: Чодаха.
1: 15.
12: Пандраха.
1: 16.
12: Солаха.
1: 17.
12: Сатраха.
1: 18.
12: Атара.
1: 19.
12: Унис.
1: 20.
12: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражение он особо не подбирал.
14: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
7: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
14: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
7: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
15: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
7: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
16: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
7: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
18: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
19: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
1: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
20: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
1: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
0: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином. Это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
21: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
21: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
23: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
24: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
25: Эк.
24: 2.
25: До.
24: 3.
25: Тин.
24: 4.
25: Чар.
24: 5.
25: Пять.
24: Шесть.
25: Че.
24: Семь.
25: Сад.
24: Восемь.
25: Ат.
24: Девять.
25: Но.
24: Десять.
25: Дас.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на четырехдневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
4: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
26: А обещали они, если я правильно помню, рост.
4: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
26: То есть вместо роста мы получили минус.
4: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
26: 7% для заводов, производящих реальные вещи, это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
4: Скорость падения.
26: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику, и ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
4: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
26: Ну да, дело в стоимости денег.
4: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
26: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
4: В точку. А теперь представь, коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
26: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
4: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
26: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
4: Так, ну давай.
26: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
4: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
26: Какую?
4: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
26: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
4: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
26: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
4: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
26: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
4: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50-55-65%.
26: Да уж, заводские дворы забиты, технику паркуют где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион, а здесь Минск. Столица стала лидером падения – минус 6,8%.
4: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
26: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
4: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
26: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
4: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
26: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
4: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
26: А легкая промышленность?
4: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
26: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
4: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
26: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
4: Да, единственный регион в плюсе.
26: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
4: Пищевая промышленность.
26: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
4: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
26: Почему? Еда же приносит живые деньги.
4: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
26: Угу.
4: Это признак стран третьего мира.
26: То есть шаг назад в развитие.
4: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
26: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
4: Ну, на бумаге, да.
26: А реальная зарплата рабочего на заводе?
4: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
26: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
4: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
26: И срезать зарплату.
4: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
26: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
4: Давай.
26: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
4: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
26: Смешная цифра.
4: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
26: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
4: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
26: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
4: 8% – это вообще ничто.
26: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
4: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
26: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
4: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
26: И начинается голосование ногами.
4: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
26: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, кто Кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
4: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
26: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
4: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
26: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
4: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
26: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
4: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
26: Почему именно осень?
4: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премий не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
26: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
4: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
26: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
2: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
8: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
10: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
9: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
10: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
9: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
10: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
9: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
11: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
12: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
9: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
9: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Куда уходят миллионы? Солдаты на южно-донецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
27: Хоть одна целая, на троих человек пожрать.
16: Российские военные на южно-донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
28: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
16: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
0: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
16: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
1: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
16: Подтвердить независимо, что подразделения действительно 6 дней остаются без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гридишок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно.

0: правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
5: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить

0: повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
5: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена. Просчитываются прогнозные пассажиропотоки. Выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
1: Новости регионов на радиосигнал.
6: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось не поставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли, следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
6: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
7: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
6: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
8: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
6: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
9: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
6: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Старлинг» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
11: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
10: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
12: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
10: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
13: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
10: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
14: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
10: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
15: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
16: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
6: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
17: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
6: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
18: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
6: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
18: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: «Скоро рассвет», «Выхода нет», слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
11: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
10: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
12: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
10: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
13: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
10: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
14: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
10: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
1: 2.
3: До.
1: 3.
3: Тин.
1: 4.
3: Чар.
1: 5.
3: Пач.
1: 6.
3: Че.
1: 7.
3: Сад.
2: 8.
3: 8.
2: 9.
3: 0.
2: 10.
3: 10.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
21: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
20: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
21: Ага, 0,45. Зафиксировали.
20: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
21: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
20: Ну да, визуально это дешевле.
21: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
20: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
21: А в чем тогда?
20: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
21: Давай с цифрами. Что там по доходам?
20: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
21: Так, 650. А в Польше?
20: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
21: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
20: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
21: А в Польше?
20: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
21: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
20: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
21: 325 евро на целый месяц.
20: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
21: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
20: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
21: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
20: А вот тут начинаются административные регулирования. механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
21: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
20: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года, изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
21: Поясни, почему катастрофе?
20: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
21: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
20: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
21: А как же акции?
20: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах, в Бедронке или Лидл, акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
21: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
20: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
21: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
20: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
21: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
20: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
21: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
20: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
21: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
20: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
21: Агросектор, что там происходит?
20: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
21: Четверть рабочих мест пустует, вау. И куда все делись?
20: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
21: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
20: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
21: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
20: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
21: А в Беларуси?
20: 10-15%. Иногда больше.
21: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
20: Потому что таких процентов просто нет.
21: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
20: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
21: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
20: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
21: Которые рискуют своими деньгами.
20: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
21: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
20: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
21: Давай посчитаем индекс картофеля.
20: Звучит забавно, ну давай.
21: На среднюю зарплату в Беларуси в России можно купить 1437 килограммов картофеля.
20: Так, а в Польше?
21: 2480 килограммов.
20: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
21: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
20: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
21: Ну подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
20: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
21: Переплата за что? За вес в земли.
20: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
21: В смысле ответственности?
20: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
21: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
20: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
21: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
20: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
21: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
20: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
21: И физически невозможно откладывать на пенсию?
20: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
21: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
20: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
22: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
23: А тут сразу штраф, да?
22: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
0: Важный сигнал.
6: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
7: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
6: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
8: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
6: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
9: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
6: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
8: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
6: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
25: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
11: Да, погнали. И вопрос сегодня, ну, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции и что уж там к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
4: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, ну, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
11: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно. Семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, ну, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
15: Цифры и факты. Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты. От умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
4: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
11: Вот именно, ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но... Иначе. Возьмем не одного человека, а пару. Даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
4: Ну, 5000 на двоих.
11: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
4: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, 1800-1900 долларов, это же фантастика, эта миссия невыполнима.
11: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
4: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
12: Ну, сумма-то небольшая.
4: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.
11: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма, здоровье народа и демографическая безопасность. Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей, пособие, поддержка многодетных. Это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026. Проснись. Общество

0: семьи.
1: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
0: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
1: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
0: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
1: Но у этой новой нормы есть цена. И она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения, не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
2: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семьи, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
1: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
0: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи, к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай будем честны и посмотрим на реальность 2026 года.
1: И какова же она, эта твоя реальность?
0: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники, это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
1: То есть твоя альтернатива – это что, дом престарелых?
0: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
1: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так, не

0: Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами – вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
1: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
0: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
4: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности – начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
2: Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
5: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
7: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
5: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
8: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
10: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
8: Сколько у тебя по ВРП?
10: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
8: Нет, процентов сколько?
10: 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
12: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять сходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому Соседей не хочется отягощать, кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3 детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
5: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
13: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
5: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
13: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
5: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
14: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
5: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
15: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
5: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
17: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
8: детские сады, ясли.
17: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем миллион, 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
19: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
18: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
19: Так, давай.
18: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
19: Угу.
18: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
19: Обломки.
18: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
19: Так.
18: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
19: Что там не так?
18: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
19: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
18: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
19: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
18: Давай.
19: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
18: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
19: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
18: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
19: А там что-то еще?
18: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
19: А они что делают?
18: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
19: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
18: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
19: Угу.
18: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь бухгалтерию, буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
19: То есть это оборудование для производства?
18: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
19: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
18: Абсолютно.
19: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
18: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
19: Оптика.
18: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
19: А теперь?
18: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
19: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
18: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
19: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
18: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
19: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
18: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
19: Давай.
18: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
19: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
18: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
19: То есть полная противоположность монополии.
18: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
19: Угу, токсичность появилась.
18: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
19: Из России?
18: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
19: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
18: Деньги идут.
19: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
18: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
19: Почему токсичные?
18: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
19: Ну да, это госзаказ.
18: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
19: А, то есть в один день все остановится?
18: Да.
19: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
18: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
19: Теряется навык делать мирные вещи.
18: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
19: Штампуют детали для ракет.
18: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
19: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
18: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
19: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
18: Которых просто не будет.
19: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
18: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
19: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
18: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
19: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
18: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
19: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
18: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
19: Угу.
18: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
19: Слушай, ну мировая экономика огромна.
18: Так.
19: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции?
18: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
19: А, долларовых.
18: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
19: Логично.
18: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
19: Он просто замораживает этот счет.
18: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
19: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
18: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
19: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
18: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
19: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
18: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
19: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
18: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
19: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
18: Да.
19: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
18: Какой?
19: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
18: Угу.
19: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
18: Конечно, понимают.
19: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
18: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
19: Почему?
18: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
19: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
18: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
19: Идти работать курьером после инженера оптика?
18: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
19: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
18: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
19: Никаких командировок.
18: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
19: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
18: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
19: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
18: Да, это страшная цифра.
19: Эта травма передается из поколения в поколение. Она она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
18: Согласна.
19: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
18: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
19: Или собирать урожай.
18: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
20: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
9: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
21: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
9: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
15: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
9: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисления в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
1: Лето.
4: Мосаме гарма.
1: Весна.
4: Бахар.
1: Осень.
4: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
25: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
24: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
26: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
24: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
26: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
24: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
24: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
10: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
7: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
11: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
7: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
12: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
7: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
3: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
7: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
5: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
7: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
13: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
16: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
14: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
9: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
14: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
15: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
14: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98

0: и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
3: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Гамсы Трампа, Виткоф и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Виткоф и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
5: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
4: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткоф и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
6: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
4: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
7: Американцы должны учитывать реалии на земле.
4: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки у Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
8: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России.

0: и это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Витка Файкушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
4: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
3: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
5: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
3: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
6: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
3: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
5: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
7: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
1: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
8: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
1: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
7: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
1: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
2: 12.
9: Бара.
2: 13.
9: Тера.
2: 14.
9: Чода.
2: 15.
9: Пандра.
2: 16.
9: Сола.
2: 17.
9: Сатра.
2: 18.
9: Атара.
2: 19.
9: Унис.
2: 20.
9: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Невероятно, но факт.
11: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражение он особо не подбирал.
14: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
3: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
14: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
3: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
15: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
3: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
16: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
3: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
18: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
19: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
13: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
20: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
21: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
22: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
21: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
21: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
24: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пять.
2: Шесть.
9: Че.
2: Семь.
9: Сад.
2: Восемь.
9: Ат.
2: Девять.
9: Но.
2: Десять.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, Склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на четырехдневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
0: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
25: А обещали они, если я правильно помню, рост.
0: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
25: То есть вместо роста мы получили минус.
0: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
25: 7% для заводов, производящих реальные вещи, это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
0: Скорость падения.
25: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику. И ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
0: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
25: Ну да, дело в стоимости денег.
0: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
25: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
0: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
25: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
0: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
25: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
0: Так, ну давай.
25: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
0: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
25: Какую?
0: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
25: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
0: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
25: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
0: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
25: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
0: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50, 55, 65%.
25: Да уж, заводские дворы забиты, технику паркуют где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион, а здесь Минск. Столица стала лидером падения – минус 6,8%.
0: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
25: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
0: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
25: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
0: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
25: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
0: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
25: А легкая промышленность?
0: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
25: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
0: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
25: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
0: Да, единственный регион в плюсе.
25: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
0: Пищевая промышленность.
25: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
0: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
25: Почему? Еда же приносит живые деньги.
0: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
25: Угу.
0: Это признак стран третьего мира.
25: То есть шаг назад в развитие.
0: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
25: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
0: Ну, на бумаге, да.
25: А реальная зарплата рабочего на заводе?
0: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
25: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
0: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
25: И срезать зарплату.
0: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
25: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
0: Давай.
25: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
0: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
25: Смешная цифра.
0: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
25: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
0: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
25: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
0: 8% – это вообще ничто.
25: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
0: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
25: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
0: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
25: И начинается голосование ногами.
0: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
25: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
0: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
25: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
0: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
25: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
0: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
25: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
0: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
25: Почему именно осень?
0: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премий не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
25: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
0: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
25: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
7: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал.
10: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
8: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
11: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
8: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
11: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
8: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
11: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
8: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
12: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
14: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
8: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
15: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
8: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Куда уходят миллионы? Солдаты на южно-донецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
26: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
16: Российские военные на южно-донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
27: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
16: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
3: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
16: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
13: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
16: Подтвердить независимо, что подразделения действительно 6 дней остаются без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гридлишок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
18: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
19: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
8: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
0: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
8: Основной акцент идет на формирование офицеров.

0: звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
6: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена. Просчитываются прогнозные пассажиропотоки. Выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка

0: А с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли, следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
2: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
0: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
3: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
0: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
4: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: «Скоро рассвет», «Выхода нет» — слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но за второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
5: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
7: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
5: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
8: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
5: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
9: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
5: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
11: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
12: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
13: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
14: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
15: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей проезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: «Скоро рассвет», «Выхода нет» – слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
5: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
7: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
5: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
8: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
5: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
9: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
5: При этом разработчик «Рассвета», компания «Бюро 1440», утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
1: 2.
16: До.
1: 3.
16: Тин.
1: 4.
16: Чар.
1: 5.
16: Пач.
1: 6.
16: Че.
1: 7.
16: Сат.
1: 8.
16: Ат.
1: 9.
16: Но.
1: 10.
16: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
18: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
17: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
18: Ага, 0,45. Зафиксировали.
17: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
18: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
17: Ну да, визуально это дешевле.
18: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
17: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
18: А в чем тогда?
17: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
18: Давай с цифрами. Что там по доходам?
17: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
18: Так, 650. А в Польше?
17: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
18: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
17: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
18: А в Польше?
17: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
18: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
17: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
18: 325 евро на целый месяц.
17: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
18: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
17: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
18: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
17: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
18: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
17: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
18: Поясни, почему катастрофе?
17: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
18: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
17: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
18: А как же акции?
17: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
18: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
17: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
18: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
17: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
18: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
17: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
18: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
17: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
18: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
17: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
18: Агросектор. Что там происходит?
17: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
18: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
17: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
18: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
17: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
18: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
17: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
18: А в Беларуси?
17: 10-15%. Иногда больше.
18: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
17: Потому что таких процентов просто нет.
18: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
17: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
18: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
17: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
18: Которые рискуют своими деньгами?
17: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
18: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
17: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
18: Давай посчитаем индекс картофеля.
17: Звучит забавно, ну давай.
18: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
17: Так, а в Польше?
18: 2480 килограммов.
17: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
18: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
17: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
18: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке, это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
17: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
18: Переплата за что? За вес в земли.
17: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
18: В смысле ответственности?
17: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
18: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
17: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
18: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
17: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
18: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
17: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
18: И физически невозможно откладывать на пенсию?
17: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
18: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
17: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
19: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
20: А тут сразу штраф, да?
19: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работать мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50-50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15.
20: по решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
1: Важный сигнал.
0: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
2: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
15: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
21: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
15: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
22: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
4: Да, погнали. И вопрос сегодня, ну, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции и, что уж там, к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
3: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, ну, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
4: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно, семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, ну, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
11: Цифры и факты. Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением в социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
3: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
4: Вот именно. Ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но... Иначе. Возьмем не одного человека, а пару. Даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
3: Ну, 5000 на двоих.
4: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
3: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, 1800-1900 долларов, это же фантастика, эта миссия невыполнима.
4: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
3: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
4: Ну, сумма-то небольшая.
3: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.
4: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма, здоровье народа и демографическая безопасность. Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей, пособие, поддержка многодетных. Это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026, проснись. Общество инвестирует в детей, которые завтра будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию. А не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
6: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
4: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
6: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
4: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями. Ты хочешь купить готовое решение. Но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
6: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
4: Но у этой новой нормы есть цена. И она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. если Всемирная организация здравоохранения, не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
7: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семье, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
4: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился.

0: года.
1: И какова же она, эта твоя реальность?
0: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники, это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
1: То есть твоя альтернатива – это что, дом престарелых?
0: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
1: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так. Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
0: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
1: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
4: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчиков кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор. Конкурс на специальности мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
2: Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам

0: 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
1: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
2: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
3: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
8: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно. Мы
3: сколько у тебя по ВРП?
8: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
3: Нет, процентов сколько? 102,2.
8: Нет. У нас сегодня вклад городского ВРП, ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
9: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
9: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
7: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
11: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять сходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать, кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
4: Важный сигнал.
0: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражение он особо не подбирал.
12: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
0: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
12: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
0: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
13: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
0: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
14: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
0: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
16: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
3: детские
16: сады, ясли. 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
18: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
17: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
18: Так, давай.
17: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
18: Угу.
17: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
18: Обломки.
17: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
18: Так.
17: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
18: Что там не так?
17: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
18: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
17: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
18: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
17: Давай.
18: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
17: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы и транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
18: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
17: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
18: А там что-то еще?
17: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
18: А они что делают?
17: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует планар.
18: Подожди, планар? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
17: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
18: Угу.
17: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
18: То есть это оборудование для производства?
17: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
18: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
17: Абсолютно.
18: потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
17: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пеленг.
18: Оптика.
17: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
18: А теперь?
17: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
18: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
17: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
18: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
17: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
18: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
17: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
18: Давай.
17: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
18: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
17: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
18: То есть полная противоположность монополии.
17: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
18: Угу, токсичность появилась.
17: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
18: Из России?
17: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
18: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
17: Деньги идут.
18: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
17: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
18: Почему токсичные?
17: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
18: Ну да, это госзаказ.
17: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
18: А, то есть в один день все остановится?
17: Да.
18: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
17: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
18: Теряется навык делать мирные вещи.
17: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
18: Штампуют детали для ракет.
17: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
18: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
17: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
18: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
17: Которых просто не будет.
18: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
17: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
18: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
17: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
18: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
17: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
18: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
17: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
5: Угу.
17: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
5: Слушай, ну мировая экономика огромна.
17: Так.
5: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции?
17: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
5: А, долларовых.
17: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
5: Логично.
17: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
5: Он просто замораживает этот счет.
17: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
5: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники.
17: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
5: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
17: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
5: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
17: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
5: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
17: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
5: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
17: Да.
5: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
17: Какой?
5: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
17: Угу.
5: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
17: Конечно, понимают.
5: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
17: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровом. Реальность на местах.
5: Почему?
17: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
5: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
17: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
5: Идти работать курьером после инженера оптика?
17: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
5: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
17: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
5: Никаких командировок.
17: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
5: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
17: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
5: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
17: Да, это страшная цифра.
5: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая подлинная национальная ценность.
17: Согласна.
5: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
17: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
5: Или собирать урожай.
17: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства.
5: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
20: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
5: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
21: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
5: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
14: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
5: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
25: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
26: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
25: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
27: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
25: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
27: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
25: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
28: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления – Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
25: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
4: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
0: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
6: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
0: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
8: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
0: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
9: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
0: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
10: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
0: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
7: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
12: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
11: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
13: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
11: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
11: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого — резкое старение населения из-за

0: Могилевский район на сегодняшний день, а Купаловска сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинске, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Гамсы Трампа, Витков и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткас и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
4: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
5: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки у Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
6: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
2: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
2: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
1: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
3: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
1: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
4: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
1: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
3: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
6: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
5: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
7: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
5: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
6: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
5: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражение он особо не подбирал.
11: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
1: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
11: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
1: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
12: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
1: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
13: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
1: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
15: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Не убивайте ребенка. В Москве родители больного АСМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
16: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
0: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
17: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
0: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
18: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как он действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
19: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
19: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
21: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
0: 2.
9: До.
0: 3.
9: Тин.
0: 4.
9: Чар.
0: 5.
9: Пач.
0: 6.
9: Че.
0: 7.
9: Сад.
0: 8.
9: Ат.
0: 9.
9: Но.
0: 10.
9: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на четырехдневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
2: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
23: А обещали они, если я правильно помню, рост.
2: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
23: То есть вместо роста мы получили минус.
2: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
23: 7% для заводов, производящих реальные вещи, это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
2: Скорость падения.
23: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику, и ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
2: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
23: Ну да, дело в стоимости денег.
2: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
23: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
2: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
23: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
2: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
23: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
2: Так, ну давай.
23: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
2: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
23: Какую?
2: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
23: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
2: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
23: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
2: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
23: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
2: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50, 55, 65%.
23: Да уж, заводские дворы забиты. Технику паркуют, где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион. А здесь Минск. Столица стала лидером падения. Минус 6,8%.
2: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
23: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
2: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
23: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
2: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
23: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
2: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
23: А легкая промышленность?
2: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
23: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
2: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
23: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
2: Да, единственный регион в плюсе.
23: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
2: Пищевая промышленность.
23: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
2: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
23: Почему? Еда же приносит живые деньги.
2: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
23: Угу.
2: Это признак стран третьего мира.
23: То есть шаг назад в развитие.
2: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
23: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
2: Ну, на бумаге, да.
23: А реальная зарплата рабочего на заводе?
2: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
23: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
2: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
23: И срезать зарплату.
2: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
23: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
2: Давай.
23: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
2: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
23: Смешная цифра.
2: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
23: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
2: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
23: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
2: 8% – это вообще ничто.
23: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
2: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
23: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
2: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
23: И начинается голосование ногами.
2: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
23: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, к Кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
2: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
23: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
2: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
23: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
2: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
23: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
2: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
23: Почему именно осень?
2: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премий не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
23: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
2: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
23: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
5: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
6: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
5: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
8: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
7: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
8: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
7: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
8: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина – 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
7: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
10: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
7: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
11: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
7: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
25: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
24: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
26: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
24: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
27: Большой военный бюджет
1: совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
24: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
12: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
24: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гридлишок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
13: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
7: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
7: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
7: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно.

0: этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
6: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно стрессировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена. Просчитываются прогнозные пассажиропотоки. Выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
7: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев

0: месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
2: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
0: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
3: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
0: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
4: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: «Скоро рассвет, выхода нет» — слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
5: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
7: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
5: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки, максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
8: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
5: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
9: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
5: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
11: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступлений, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
12: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
13: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
14: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
14: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей проезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска, это очень важно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: «Скоро рассвет», «Выхода нет» – слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Старлинг» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
5: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
7: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
5: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога «Старлинг». Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки, максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
8: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
5: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
9: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
5: При этом разработчик «Рассвета», компания «Бюро 1440», утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
1: 2.
15: До.
1: 3.
15: Тин.
1: 4.
15: Чар.
1: 5.
15: Пач.
1: 6.
15: Че.
1: 7.
15: Сат.
1: 8.
15: Ат.
1: 9.
15: Но.
1: 10.
15: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
17: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
16: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
17: Ага, 0,45. Зафиксировали.
16: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
17: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
16: Ну да, визуально это дешевле.
17: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
16: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
17: А в чем тогда?
16: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
17: Давай с цифрами. Что там по доходам?
16: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
17: Так, 650. А в Польше?
16: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
17: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
16: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
17: А в Польше?
16: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
17: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
16: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
17: 325 евро на целый месяц.
16: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
17: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
18: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
17: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
18: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
17: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
18: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
17: Поясни, почему катастрофе?
18: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
17: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
18: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
17: А как же акции?
18: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
17: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
18: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
17: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
18: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
17: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
18: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
17: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
18: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
17: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
18: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
17: Агросектор. Что там происходит?
18: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
17: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
18: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
17: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
18: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
17: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
18: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
17: А в Беларуси?
18: 10-15%. Иногда больше.
17: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
18: Потому что таких процентов просто нет.
17: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
18: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
17: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
18: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
17: Которые рискуют своими деньгами.
18: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
17: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
18: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
17: Давай посчитаем индекс картофеля.
18: Звучит забавно, ну давай.
17: На среднюю зарплату в Беларуси Белоруссии можно купить 1437 килограммов картофеля.
18: Так, а в Польше?
17: 2480 килограммов.
18: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
17: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
18: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
17: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
18: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
17: Переплата за что? За вес в земли.
18: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
17: В смысле ответственности?
18: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
17: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
18: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
17: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
18: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
17: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
18: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
17: И физически невозможно откладывать на пенсию?
18: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
17: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
18: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
19: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
20: А тут сразу штраф, да?
19: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
1: Важный сигнал.
0: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
2: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
14: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
20: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
14: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
21: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
4: Да, погнали. И вопрос сегодня, ну, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции и что уж там к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
3: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, ну, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
4: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно, семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, ну, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
22: Цифры и факты.
11: Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
3: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
4: Вот именно, ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но... Иначе. Возьмем не одного человека, а пару. Даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
3: Ну, 5000 на двоих.
4: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
3: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, 1800-1900 долларов, это же фантастика, эта миссия невыполнима.
12: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
3: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
13: Ну, сумма-то небольшая.
3: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.
12: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма, здоровье народа и демографическая безопасность. Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей, пособие, поддержка многодетных. Это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026, проснись. Общество инвестирует в детей, которые завтра будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию. А не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
22: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
12: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
22: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
12: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
3: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
12: Но у этой новой нормы есть цена. И она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
6: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семье, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
12: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
6: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи – к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай

0: Альтернатива – это что, дом престарелых?
1: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
0: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так. Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
1: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенные решения взрослого человека.
0: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
4: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчика кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор. Конкурс на специальности мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
2: Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в

0: трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
1: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
2: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
1: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
3: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
4: Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
8: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
3: Сколько у тебя по ВРП?
8: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
3: Нет, процентов.
8: 102,2. Нет. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
9: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
9: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
7: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалко о круглосуточных группах в детских садах.
11: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
4: Важный сигнал.
1: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
12: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при... в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
1: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
12: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
1: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
13: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
1: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
14: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
1: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
15: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
16: детские сады,
15: ясли. 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1,025,000 учащихся пришло, 87,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
18: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
17: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
18: Так, давай.
17: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
18: Угу.
17: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
18: Обломки.
17: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
18: Так.
17: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
18: Что там не так?
17: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
18: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
17: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
18: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
17: Давай.
18: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
17: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
18: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
17: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
18: А там что-то еще?
17: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
18: А они что делают?
17: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
18: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
17: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
18: Угу.
17: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
18: То есть это оборудование для производства?
17: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
18: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
17: Абсолютно.
18: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
17: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
18: Оптика.
17: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
18: А теперь?
17: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
18: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
17: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты?
18: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
17: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
18: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
17: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
18: Давай.
17: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
18: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
17: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
18: То есть полная противоположность монополии.
17: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
18: Угу, токсичность появилась.
17: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
18: Из России?
17: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
18: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
17: Деньги идут.
18: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
17: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
18: Почему токсичные?
17: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
18: Ну да, это госзаказ.
17: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
18: А, то есть в один день все остановится?
17: Да.
18: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
17: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
18: Теряется навык делать мирные вещи.
17: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
18: Штампуют детали для ракет.
17: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
18: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
17: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
18: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
17: Которых просто не будет.
18: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
17: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
18: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
17: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
18: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
17: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
18: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
17: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
18: Угу.
17: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
18: Слушай, ну мировая экономика огромна.
17: Так.
18: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
17: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
19: А, долларовых.
17: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
19: Логично.
17: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
19: Он просто замораживает этот счет.
17: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
19: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
17: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
19: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
17: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
19: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
17: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
19: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
17: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
19: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
17: Да.
19: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
17: Какой?
19: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
17: Угу.
19: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
17: Конечно, понимают.
19: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
17: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
19: Почему?
17: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
19: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
17: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
19: Идти работать курьером после инженера оптика?
17: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
19: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
17: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
19: Никаких командировок.
17: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
19: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
17: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
19: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
17: Да, это страшная цифра.
19: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
17: Согласна.
19: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
17: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
19: Или собирать урожай.
17: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
0: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
20: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
21: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
20: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
14: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
20: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал. 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
23: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
8: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
24: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
8: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
24: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
8: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
25: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
8: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
9: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
1: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
10: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
1: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
11: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
1: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
12: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
1: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
13: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
15: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
17: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
16: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
18: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
16: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
0: сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
16: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.

0: регионам. Мы вот приняли такое решение, я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Гамсы Трампа, Виткоф и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Виткоф и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткоф и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
4: Виткоф и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
5: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки у Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
6: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
2: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил

0: 20%, отметили в Белстате.
1: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
2: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
3: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы, люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
2: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
6: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
5: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на телеводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
7: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
5: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
6: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
5: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые...
4: Важный сигнал.
0: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком ПРО подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
11: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
0: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
11: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
0: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
12: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
0: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
13: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
0: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
15: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки.
16: В Москве задержали родителей 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
17: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
16: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
18: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
16: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
19: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
16: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
16: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
21: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
8: Станский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на 4-дневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
22: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
3: А обещали они, если я правильно помню, рост.
22: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
3: То есть вместо роста мы получили минус.
22: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
3: 7% для заводов, производящих реальные вещи – это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
22: Скорость падения.
3: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику. И ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
22: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
3: Ну да, дело в стоимости денег.
22: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
3: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
22: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
3: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
22: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
3: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
22: Так, ну давай.
3: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
22: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
3: Какую?
22: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
3: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
22: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
3: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
22: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
3: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
22: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50, 55, 65%.
3: Да уж, заводские дворы забиты, технику паркуют где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион, а здесь Минск. Столица стала лидером падения – минус 6,8%.
22: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
3: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
22: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
3: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
22: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
3: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
22: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
3: А легкая промышленность?
22: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
3: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
22: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
3: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
22: Да, единственный регион в плюсе.
3: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
22: Пищевая промышленность.
3: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
22: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
3: Почему? Еда же приносит живые деньги.
22: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
3: Угу.
22: Это признак стран третьего мира.
3: То есть шаг назад в развитие.
22: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
3: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
22: Ну, на бумаге, да.
3: А реальная зарплата рабочего на заводе?
22: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
3: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
22: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
3: И срезать зарплату.
22: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
3: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
22: Давай.
3: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
22: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
3: Смешная цифра.
22: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
3: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
22: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
3: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
22: 8% — это вообще ничто.
3: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
22: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
3: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
22: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
3: И начинается голосование ногами.
22: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
3: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
22: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
3: Слушай. Все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
22: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
3: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
22: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
3: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
22: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
3: Почему именно осень?
22: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премий не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
3: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
22: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
3: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж, Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
23: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
10: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
23: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
10: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
12: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
11: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
12: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
11: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
12: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
11: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
13: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
11: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
24: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
11: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: радиосигнал. Военная правда.
17: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
18: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
17: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
19: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
17: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
20: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
17: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
25: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
17: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
26: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
24: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
11: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
1: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
11: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
1: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
11: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
4: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
11: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
9: Лето.
16: Мосаме гарма.
9: Весна.
16: Бахар.
9: Осень.
16: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
14: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
21: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит
2: труд колоссального количества людей, вот, и стоимость одного километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формируется.

0: построить.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли, следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
3: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
2: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
4: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
2: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
2: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичным

0: оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Старлинг» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
4: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
3: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
5: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
3: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога «Старлинг». Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
6: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
3: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
7: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
3: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
9: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступлений, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
11: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
12: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
13: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
13: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
3: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Старлинг» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
4: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
3: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
5: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
3: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога «Старлинг». Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
6: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
3: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
7: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
3: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
10: 2.
15: До.
10: 3.
15: Тин.
10: 4.
15: Чар.
10: 5.
15: Пач.
10: 6.
15: Че.
10: 7.
15: Сат.
10: 8.
15: Ат.
10: 9.
15: Но.
10: 10.
15: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
17: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
16: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
17: Ага, 0,45. Зафиксировали.
16: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
17: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
16: Ну да, визуально это дешевле.
17: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
16: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
17: А в чем тогда?
16: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
17: Давай с цифрами. Что там по доходам?
16: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
17: Так, 650. А в Польше?
16: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
17: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
16: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
17: А в Польше?
16: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
17: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
16: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
17: 325 евро на целый месяц.
16: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
17: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
16: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
17: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
16: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
17: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
16: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
17: Поясни, почему катастрофе?
16: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
17: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
16: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
17: А как же акции?
16: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
17: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
16: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
17: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
16: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
17: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
16: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
17: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
16: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
17: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
16: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
17: Агросектор. Что там происходит?
16: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
17: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
16: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
17: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
16: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
17: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
16: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
17: А в Беларуси?
16: 10-15%. Иногда больше.
17: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
16: Потому что таких процентов просто нет.
17: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
16: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
17: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
16: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
17: Которые рискуют своими деньгами.
16: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
17: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
16: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
17: Давай посчитаем индекс картофеля.
16: Звучит забавно, ну давай.
17: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
16: Так, а в Польше?
17: 2480 килограммов.
16: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
17: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
16: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
17: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
16: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
17: Переплата за что? За вес в земли.
16: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
17: В смысле ответственности?
16: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
17: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
16: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
17: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
16: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
17: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
16: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
17: И физически невозможно откладывать на пенсию?
16: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
17: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
16: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
20: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
21: А тут сразу штраф, да?
20: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работать мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
22: Важный сигнал.
0: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
23: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
24: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
25: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы, люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
24: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
1: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
9: Да, погнали. И вопрос сегодня, ну, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции и что уж там к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
8: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го? Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, ну, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
9: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно. Семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, ну, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
2: Цифры и факты. Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением в социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
8: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
9: Вот. Вот именно. Ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но иначе. Возьмем не одного человека, а пару. Даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
4: Ну, 5000 на двоих.
9: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
4: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, ну, 1800-1900 долларов, это же фантастика. Это миссия невыполнима.
9: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
4: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
9: Ну, сумма-то небольшая.
4: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.
9: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность». Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей, пособие, поддержка многодетных – это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026, проснись. Общество инвестирует в детей, которые завтра будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию. А не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
4: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
9: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
4: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
9: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
4: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. – Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
9: Но у этой новой нормы есть цена, и она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения, не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
4: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семье, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
9: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
4: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи – к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай будем честны и посмотрим на реальность 2026 года.
9: И какова же она, эта твоя реальность?
4: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники, это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
9: То есть твоя альтернатива – это что, дом престарелых?
4: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
9: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так. Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
4: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
9: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока!
22: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
6: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям

0: Почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя? Они говорят, что в моей семье бабушка, мама, у меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
1: Важный сигнал.
2: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
3: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
2: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
4: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
2: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
5: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
2: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В республике

0: Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
4: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно. Мы
5: сколько у тебя по ВРП?
4: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
5: Нет, процентов
4: сколько? 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы, и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
7: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
8: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
9: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому Соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3 детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
8: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражение он особо не подбирал.
10: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
8: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
10: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
8: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
11: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
8: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
12: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
8: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
13: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
5: Это детские сады, ясли.
13: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
15: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
14: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
15: Так, давай.
14: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
15: Угу.
14: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
15: Обломки.
14: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
15: Так.
14: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
15: Что там не так?
14: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
15: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
14: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
15: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
14: Давай.
15: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
14: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы и транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
15: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
14: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
15: А там что-то еще?
14: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
15: А они что делают?
14: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
15: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
14: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
15: Угу.
14: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь бухгалтерию буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
15: То есть это оборудование для производства?
14: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
15: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
14: Абсолютно.
15: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
14: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
15: Оптика.
14: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
15: А теперь?
14: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
15: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
14: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
15: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
14: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
15: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
14: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
15: Давай.
14: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
15: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
14: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
15: То есть полная противоположность монополии.
14: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
15: Угу, токсичность появилась.
14: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
15: Из России?
14: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
15: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
14: Деньги идут.
15: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
14: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
15: Почему токсичные?
14: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
15: Ну да, это госзаказ.
14: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
15: А, то есть в один день все остановится?
14: Да.
15: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
14: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
15: Теряется навык делать мирные вещи.
14: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
15: Штампуют детали для ракет.
14: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
15: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
14: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
15: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
14: Которых просто не будет.
15: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень очень надежной работы.
14: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
15: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
14: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
15: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
14: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
15: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
14: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
15: Угу.
14: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
15: Слушай, ну мировая экономика огромна.
14: Так.
15: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЕ или Турции?
14: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
15: А, долларовых.
14: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
15: Логично.
14: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
15: Он просто замораживает этот счет.
14: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
15: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
14: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
15: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
14: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
15: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
14: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
15: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
14: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
15: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
14: Да.
15: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
14: Какой?
15: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
14: Угу.
15: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
14: Конечно, понимают.
15: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
14: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
15: Почему?
14: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
15: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
14: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
15: Идти работать курьером после инженера оптика?
14: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия. Особенно для молодых специалистов.
15: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
14: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
15: Никаких командировок.
14: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
15: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
14: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
15: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
14: Да, это страшная цифра.
15: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
14: Согласна.
15: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
14: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
15: Или собирать урожай.
14: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
17: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
16: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
18: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
16: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
12: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
16: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщало о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
24: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
23: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
25: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
23: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
25: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все. Как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
23: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
0: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
23: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
6: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
4: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
4: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
10: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
4: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
1: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
4: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
3: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
4: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
8: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда 9-этажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
13: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
11: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
12: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
11: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
14: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
11: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
15: Шкловский район на сегодняшний день, а Купаловская сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Гамсы Трампа, Витков и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка – в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
7: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
16: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
17: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разговоры.

0: каждого шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
4: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
3: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
5: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
3: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
6: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
3: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
5: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.

0: пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
1: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
0: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
2: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
0: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
1: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
0: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Солаха.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
10: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
9: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
10: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
9: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
11: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
9: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
12: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
9: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
15: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства. Не убивайте ребенка. В Москве родители больного АСМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
17: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
16: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
18: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
19: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
20: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
19: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
19: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
22: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, Склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на четырехдневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
0: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
23: А обещали они, если я правильно помню, рост.
0: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
23: То есть вместо роста мы получили минус.
0: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
23: 7% для заводов, производящих реальные вещи – это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
0: Скорость падения.
23: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику. И ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя. На российский рынок.
0: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
23: Ну да, дело в стоимости денег.
0: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
23: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
0: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
23: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
0: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
23: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
0: Так, ну давай.
23: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
0: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
23: Какую?
0: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
23: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
0: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
23: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
0: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
23: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
0: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50, 55, 65%.
23: Да уж, заводские дворы забиты, технику паркуют где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион, а здесь Минск. Столица стала лидером падения – минус 6,8%.
0: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
23: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
0: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
23: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
0: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
23: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
0: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
23: А легкая промышленность?
0: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
23: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
0: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
23: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
0: Да, единственный регион в плюсе.
23: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
0: Пищевая промышленность.
23: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
0: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
23: Почему? Еда же приносит живые деньги.
0: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
23: Угу.
0: Это признак стран третьего мира.
23: То есть шаг назад в развитие.
0: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
23: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
0: Ну, на бумаге, да.
23: А реальная зарплата рабочего на заводе?
0: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
23: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
0: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
23: И срезать зарплату.
0: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
23: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
0: Давай.
23: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
0: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
23: Смешная цифра.
0: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
23: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
0: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
23: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
0: 8% – это вообще ничто.
23: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
0: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
23: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
0: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
23: И начинается голосование ногами.
0: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
23: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
0: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
23: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
0: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
23: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
0: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
23: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
0: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
23: Почему именно осень?
0: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премий не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
23: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
0: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
23: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продолжение следует...
4: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
7: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал
8: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
11: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
10: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
11: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
10: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
11: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
10: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
12: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
10: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
24: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
10: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Радиосигнал. Военная правда.
26: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
27: Хоть одна целая. На 3 человека пожрать.
26: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
28: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
26: Все чаще у родственников военных возникает вопрос: если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
9: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
26: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
14: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
26: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
16: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
17: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
10: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
0: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
10: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
0: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
10: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
3: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
10: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
13: Лето.
18: Мосаме гарма.
13: Весна.
18: Бахар.
13: Осень.
18: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Из первых уст.
15: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
19: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена. Просчитываются прогнозные пассажиропотоки. Выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.

0: 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
2: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
0: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
3: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
0: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
4: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Скоро рассвет.

0: Да нет, слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? Скоро «Рассвет» выхода нет. Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
1: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
0: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
2: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
0: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
3: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
0: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
4: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
0: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
7: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
9: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
8: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
10: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
8: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
11: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
8: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
11: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: «Скоро рассвет, выхода нет». Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
1: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
0: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
2: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
0: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
3: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
0: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
4: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
0: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
5: 2.
12: До.
5: 3.
12: Тин.
5: 4.
12: Чар.
5: 5.
12: Пач.
5: 6.
12: Че.
5: 7.
12: Сат.
5: 8.
12: Ат.
5: 9.
12: Но.
5: 10.
12: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
14: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
13: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
14: Ага, 0,45. Зафиксировали.
13: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
14: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
13: Ну да, визуально это дешевле.
14: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
13: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
14: А в чем тогда?
13: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
14: Давай с цифрами. Что там по доходам?
13: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
14: Так, 650. А в Польше?
13: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
14: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
13: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
14: А в Польше?
13: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
14: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
13: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
14: 325 евро на целый месяц.
13: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
14: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
15: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
14: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
15: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
14: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
15: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
14: Поясни, почему катастрофе?
15: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
14: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
15: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
14: А как же акции?
15: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
14: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
15: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
14: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
15: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
14: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
15: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
14: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
15: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
14: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
15: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
14: Агросектор. Что там происходит?
15: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
14: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
15: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
14: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
16: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной, спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
14: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
16: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
14: А в Беларуси?
16: 10-15%. Иногда больше.
14: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
16: Потому что таких процентов просто нет.
14: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
16: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
14: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
16: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
14: Которые рискуют своими деньгами?
16: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
14: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
16: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
14: Давай посчитаем индекс картофеля.
16: Звучит забавно, ну давай.
14: На среднюю зарплату в Беларуси Белоруссии можно купить 1437 килограммов картофеля.
15: Так, а в Польше?
14: 2480 килограммов.
15: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
14: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
15: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
14: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
15: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
14: Переплата за что? За вес в земли.
15: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
14: В смысле ответственности?
15: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
14: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
15: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
14: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
15: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
14: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
15: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
14: И физически невозможно откладывать на пенсию?
15: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
14: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
15: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
17: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
14: А тут сразу штраф, да?
17: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплаты, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
5: Важный сигнал.
8: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
18: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
8: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
19: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
8: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
20: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
8: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
19: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
8: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
22: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
9: Да, погнали. И вопрос сегодня, ну, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции и что уж там к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
7: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, ну, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
9: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно, семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, ну, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
10: Цифры и факты.
1: Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
7: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
9: Вот именно, ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но... Иначе. Возьмем не одного человека, а пару. Даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
7: Ну, 5000 на двоих.
9: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
7: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, 1800-1900 долларов, это же фантастика, эта миссия невыполнима.
2: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
7: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
10: Ну, сумма-то небольшая.
7: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.
2: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма, здоровье народа и демографическая безопасность. Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей, пособие, поддержка многодетных. Это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026, проснись. Общество инвестирует в детей, которые завтра будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию, а не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
7: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
2: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
7: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
2: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
7: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
2: Но у этой новой нормы есть цена. И она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
3: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семьи, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
2: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
3: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи – к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай будем честны и посмотрим на реальность 2026 года.
2: И какова же она, эта твоя реальность?
3: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники – это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
2: То есть твоя альтернатива – это что, дом престарелых?
3: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
2: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так. Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
3: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
2: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
0: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчиков кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор. Конкурс на специальности мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит

0: астронавт с двумя флагами, красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
1: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
2: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
3: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном

0: расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
3: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
4: Сколько у тебя по ВРП?
3: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
4: Нет, процентов сколько?
3: 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
5: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
6: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
5: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
8: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять сходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
1: Важный сигнал.
7: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
9: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я же матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
7: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
9: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
7: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
10: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
7: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
11: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
7: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
12: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
4: детские
12: сады, ясли. 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
14: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
13: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
14: Так, давай.
13: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
14: Угу.
13: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
14: Обломки.
13: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
14: Так.
13: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
14: Что там не так?
13: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
14: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
13: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
14: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
13: Давай.
14: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
13: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы и транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
14: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
13: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
14: А там что-то еще?
13: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
14: А они что делают?
13: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
14: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
13: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
14: Угу.
13: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
14: То есть это оборудование для производства?
13: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
14: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
13: Абсолютно.
14: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
13: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
14: Оптика.
13: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
14: А теперь?
13: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
14: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
13: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
14: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
13: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
14: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
13: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
14: Давай.
13: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
14: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
13: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
14: То есть полная противоположность монополии.
13: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
14: Угу, токсичность появилась.
13: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
14: Из России?
13: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
14: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
13: Деньги идут.
14: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
13: В краткосрочные, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
14: Почему токсичные?
13: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
14: Ну да, это госзаказ.
13: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
14: А, то есть в один день все остановится?
13: Да.
14: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
13: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
14: Теряется навык делать мирные вещи.
13: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
14: Штампуют детали для ракет.
13: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
14: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
13: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
14: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
13: Которых просто не будет.
14: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
13: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
14: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
13: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
14: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
13: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
14: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
13: Да, список Specially Designated Nationals. Логика логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
0: Угу.
13: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
0: Слушай, ну мировая экономика огромна.
13: Так.
0: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции?
13: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
0: А, долларовых.
13: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
0: Логично.
13: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
0: Он просто замораживает этот счет.
13: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
0: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
13: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
0: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
13: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
0: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
13: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
0: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
13: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
0: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
13: Да.
0: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
13: Какой?
0: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
13: Угу.
0: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
13: Конечно, понимают.
0: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
13: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
0: Почему?
13: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
0: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
13: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
0: Идти работать курьером после инженера оптика?
13: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
0: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
13: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
0: Никаких командировок.
13: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
0: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
13: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
0: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
13: Да, это страшная цифра.
0: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая подлинная национальная ценность.
13: Согласна.
0: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
13: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
0: Или собирать урожай.
13: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
15: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
0: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
16: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
0: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
11: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
0: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при
0: расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
21: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
20: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
22: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
20: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
22: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
20: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
23: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
20: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
8: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
5: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
5: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
24: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
5: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
25: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
5: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
26: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно.
2: Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
5: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
7: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
12: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
10: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
14: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
10: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
0: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
11: Шкловский район на сегодняшний день, а Купаловска сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Гамсы Трампа, Витков и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка – в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
15: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
13: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
6: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
16: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
17: Американцы должны учитывать реалии на земле.
16: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Уиткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
23: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?

0: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
1: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
2: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
3: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
2: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: В пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
6: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро

0: обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
1: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
2: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
1: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
0: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
1: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
8: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
9: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
7: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
10: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
11: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
7: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
12: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
13: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
7: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
14: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
7: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
15: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
16: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
15: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
16: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
15: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
17: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
15: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
18: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
18: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей. Преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000. Юрисконсульту максимум 1500. Инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей. Кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600. Специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
18: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
19: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
15: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
20: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
15: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
21: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
15: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
22: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
15: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, и этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
15: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
15: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: Благими намерениями выслана дорога в ад.
2: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
0: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
2: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
6: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
8: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
23: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
2: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
15: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
24: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
15: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
25: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского «Райпо» – листерии.
15: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
15: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Белоруссией из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
12: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
11: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
12: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
11: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
12: Угу, просто съедается.
11: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
12: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
11: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
12: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
11: Ну, есть такое, да.
12: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
11: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
12: В смысле?
11: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
12: Жесткая оптимизация?
11: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
12: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
11: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
12: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
11: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
12: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
11: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
12: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
11: Да-да-да.
12: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
11: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
12: От 2000 это...
11: 700 рублей.
12: Да, 700 рублей.
11: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
12: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
11: Штраф за бедность. Звучит мощно.
12: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
11: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
12: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
11: А качественная прослужила бы лет 5-7.
12: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
11: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
12: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
11: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
12: Ну да, около 300 тысяч человек.
11: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
12: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
11: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
12: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
11: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
12: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
11: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
12: Ой, нет.
11: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
12: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
11: И он берет технику в рассрочку.
12: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
11: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
12: Формально.
11: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
12: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
11: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
12: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
11: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
12: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
11: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
12: Огороды.
11: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
12: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
11: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
12: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
11: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
12: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
11: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
12: Пенсии, пособия.
11: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
12: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
11: У него есть хоть какие-то рычаги.
12: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
11: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
12: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
11: Правило «не раскачивать лодку»?
12: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
11: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
12: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
11: Нулевой баланс?
12: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
11: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
12: Угу.
11: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
12: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
11: Гормоном стресса.
12: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
11: До следующей получки.
12: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
11: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
12: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
11: Детям.
12: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
11: Они видят, как товары возвращаются на полки.
12: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
11: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
12: Да, замаскированная под стабильность.
11: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
12: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
11: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
10: Важный сигнал.
13: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
14: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда, и, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место, а наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
13: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
14: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
13: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
14: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
13: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
5: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
13: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам. И тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
7: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер один появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос. Где грань между дисциплиной и абсурдом?
16: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
7: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
17: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
7: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
1: «Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться».
7: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках

0: медицинские препараты можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
0: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов, либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
4: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
3: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «Катек». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских

0: узких станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
1: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
0: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
1: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
0: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горроинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
7: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
0: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
8: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
0: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
8: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
0: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от Белаэс все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
9: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
9: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
9: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
10: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
3: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят. говорят» на радио «Сигнал».
11: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
12: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
11: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
12: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
11: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
12: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
11: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
0: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
13: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
0: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
14: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
0: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
15: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
0: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
4: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
4: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
4: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
16: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
17: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
0: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
18: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент и пожаловались на недипломатические действия соседей.
19: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
20: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
4: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
3: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
1: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
3: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
1: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
3: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
21: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
22: Благими намерениями выслана дорога в ад.
21: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
23: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
21: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
24: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
5: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
6: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
21: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
9: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
8: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
9: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
8: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
9: Кошмар.
8: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70%. 70% от республиканской.
9: 30 районов – это же огромная территория.
8: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
9: Ну слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
8: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
9: 7 дней в неделю?
8: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
9: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
8: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
9: Так.
8: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
9: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
8: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
9: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
8: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
9: И закрывает на это глаза.
8: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
9: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
8: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
9: А все остальное это что, премии?
8: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
9: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
8: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
9: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
8: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
9: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
8: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
9: Ого. А если нужен врач? Ну, там экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
8: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
9: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта полтора часа – это же фактически приговор.
8: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе.
9: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
8: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
9: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
8: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
9: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
8: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
9: Но для этого же существуют школьные автобусы,
8: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
9: Да, бездорожье там суровое.
8: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
9: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
8: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
9: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
8: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
9: То есть учителей тоже не хватает.
8: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
9: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
8: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
9: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
8: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
9: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
8: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
9: Можешь пример привести?
8: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
9: И надолго хватило этого энтузиазма?
8: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
9: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
8: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
9: Но здесь я должна привести контраргумент.
8: Давай.
9: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
8: О, да, агрогородки.
9: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
8: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
9: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
8: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
9: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
8: Точно.
9: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
8: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
9: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
8: Это от безысходности.
9: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
8: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
9: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
8: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
9: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
8: Так.
9: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
8: Да.
9: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
8: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
9: В смысле? В вся земля осталась в его руках.
8: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
9: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
8: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
9: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
8: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
9: Логично.
8: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
9: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
8: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
9: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек?
8: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
9: Топливо, удобрения.
8: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
9: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
8: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
9: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
8: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
9: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
8: О, да.
9: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
8: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
9: Приведи пример.
8: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
9: Так?
8: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
9: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
8: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
9: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
8: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
9: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
8: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
9: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
8: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
9: А, вот оно что.
8: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
9: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
8: Именно. А успешным фермерам невозможно.
9: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
8: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
9: Прямо сейчас?
8: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
9: Какой?
8: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
9: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
8: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
9: Это же капитуляция.
8: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
9: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Важный сигнал.
0: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запасов. С 1 по

0: Последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
1: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
0: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
1: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
0: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
4: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
3: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
4: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
3: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
4: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
3: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
4: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
3: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил.

0: такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
3: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
2: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
4: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
2: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
5: «Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
2: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
6: «У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник».
2: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
7: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
2: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
9: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
8: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
10: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
8: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
11: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
8: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
10: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
8: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
7: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
7: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
0: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
0: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
0: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
14: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
14: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
0: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
14: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины И там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
0: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
15: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
0: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
17: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
18: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
17: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
18: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
17: свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
19: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
8: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
20: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
8: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
19: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
8: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
2: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
4: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
2: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
3: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электронике, качайте, печатайте.
2: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
21: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
2: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
22: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
2: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
23: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
8: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
24: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
8: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
8: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
10: Да, тема прям горячая.
9: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
10: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
9: Ага, но бумаги.
10: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
9: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
10: Угу.
9: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
10: Логично, выручка 100 рублей.
9: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
10: Так, ну получается 126 рублей.
9: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
10: А яблок-то физически стало меньше?
9: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
10: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
9: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
10: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
9: Ходят, да.
10: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
9: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
10: Ого, приличный объем.
9: А сейчас?
10: 22-24 тысячи штук.
9: Падение на треть?
10: 100%. Падение физического объема.
9: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
10: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
9: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
10: В смысле некуда?
9: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
10: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
9: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
10: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
9: Калий.
10: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
9: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
10: В ту же Бразилию, Китай.
9: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
10: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
6: География.
9: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
10: Литовский порт, да.
9: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
10: А сейчас этот маршрут отрезан?
9: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
10: Это же тысячи километров!
9: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
10: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
9: Работают. Но это работа ради работы.
10: В каком смысле?
9: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
10: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
9: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
10: Затопят?
9: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
10: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
9: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
10: Ловушку?
9: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
10: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
9: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
10: Диктует цены.
9: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
10: И просят скидки?
9: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
10: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
9: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
10: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
9: А в нефтянке все еще жестче.
10: С нефтепродуктами тоже скидки.
9: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
10: А сейчас?
9: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
10: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
9: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
10: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
9: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
10: И сколько страна на этом теряет?
9: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
10: В год?
9: В месяц.
10: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
9: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
10: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
9: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
10: Ну почему сразу деградации?
9: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
10: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
9: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
10: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
9: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
10: То есть просто собирают из чужих деталей?
9: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
10: А в чем риск-то?
9: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
10: Так.
9: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
10: Угу.
9: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
10: Но дешевле?
9: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
10: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
9: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
10: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
9: Ага.
10: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
9: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на $2,2 миллиарда больше, чем продала.
10: Ого!
9: Экономика тупо живет в долг.
10: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
9: Да, $14,4 миллиарда.
10: Ну вот, огромная подушка безопасности?
9: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
10: И отлично. Золото – самый надежный актив.
9: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
10: Но золото можно продать на бирже?
9: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
10: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальные валюты?
9: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
10: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
9: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше $1 миллиарда.
10: Обалдеть.
9: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
10: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
9: Абсолютно.
10: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
9: Это статистический мираж.
10: В смысле?
9: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
10: А какая реальная безработица?
9: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
10: Это как?
9: Человек не уволен, но…
10: Но?
9: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
10: Ага, и платят меньше.
9: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
10: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
9: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
10: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
9: Например?
10: Ну, сложная химия.
9: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
10: Инженеры.
9: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
10: И куда они?
9: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
10: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
9: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
10: Да уж.
9: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
10: Цены растут.
9: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
10: Угу.
9: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
10: А внутри страны дефицит.
9: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
10: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
9: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Данфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
6: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
8: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
7: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
8: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
11: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
8: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
12: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
0: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
13: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
0: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
14: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
15: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
16: Отсюда жар чувствуется.
17: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с Беларусью

0: Урбинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
2: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
0: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
2: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
0: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
2: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
0: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии

0: СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
3: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
2: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
3: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
2: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
3: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
2: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
4: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
2: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
5: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
2: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
6: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
7: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
2: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
8: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
9: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
2: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
10: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
11: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
12: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
13: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
0: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
13: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
0: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
14: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
0: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
15: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
2: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
15: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
2: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
15: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
2: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
16: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
2: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
17: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
0: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
18: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
19: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
0: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
21: Благими намерениями выслана дорога в ад.
3: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
22: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
3: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
4: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
5: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
6: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
0: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
7: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
0: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
24: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
10: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
9: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
10: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
9: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
10: Угу, просто съедается.
9: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
10: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
9: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
10: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
9: Ну, есть такое, да.
10: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
9: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
10: В смысле?
9: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
10: Жесткая оптимизация?
9: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
10: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
9: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
10: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
9: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
10: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
9: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
10: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
9: Да-да-да.
10: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
9: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
10: От 2000 это...
9: 700 рублей.
10: Да, 700 рублей.
9: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
10: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
9: Штраф за бедность. Звучит мощно.
10: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
9: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
10: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
9: А качественная прослужила бы лет 5-7.
10: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
9: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
10: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
9: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
10: Ну да, около 300 тысяч человек.
9: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
10: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
9: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
10: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
9: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
10: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
9: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт-рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
10: Ой, нет.
9: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
10: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
9: И он берет технику в рассрочку.
10: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
9: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
10: Угу, формально.
9: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
10: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
9: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
10: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
9: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
10: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
9: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
10: Огороды.
9: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
10: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
9: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
10: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
9: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
10: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
9: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
10: Пенсии, пособия.
9: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
10: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
9: У него есть хоть какие-то рычаги.
10: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
9: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
10: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
9: Правило не раскачивать лодку?
10: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
9: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
10: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
9: Нулевой баланс?
10: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
9: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
10: Угу.
9: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
10: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
9: Гормоном стресса.
10: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
9: До следующей получки.
10: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
9: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
10: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
9: Детям.
10: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
9: Они видят, как товары возвращаются на полки.
10: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
9: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
10: Да, замаскированная под стабильность.
9: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
10: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
9: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Важный сигнал.
8: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
11: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
8: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
11: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
8: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
12: We don't have evidence at government.
11: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
8: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
12: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
8: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
13: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
14: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые, аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
13: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
15: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
13: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
15: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
13: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
3: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд

0: Нинтеграл, Белома, Пелинг, МЗКТ, Лекмаш, МАС, Экран и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
1: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов, либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
4: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
3: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «Катек». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
5: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
3: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
5: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
3: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с

0: футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
5: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые моро-рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
6: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
0: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
7: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
0: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
7: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
0: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
8: Из Беларуси, с БелАЭС, в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
2: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле – цезий и стронций.
2: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
8: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
2: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
9: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
2: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радиосигнал.
10: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в 3 районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
11: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
10: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облисполкоме.
11: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
10: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
11: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
10: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
12: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
0: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
13: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
0: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
14: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
0: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
15: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
2: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
15: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
2: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
15: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
2: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
16: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
2: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мора рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
17: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
0: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
18: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
19: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
20: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
21: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
2: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
22: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
2: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
22: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
2: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
3: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: Благими намерениями выслана дорога в ад.
3: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
3: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
8: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
7: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
8: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
7: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
8: Кошмар.
7: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
8: 30 районов – это же огромная территория.
7: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
8: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну, там, молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
7: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
8: 7 дней в неделю?
7: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
8: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
7: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
8: Так.
7: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей, плюс 180 рублей детского пособия, итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
8: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу?
7: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
8: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
7: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
8: И закрывает на это глаза.
7: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
8: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
7: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
8: А все остальное это что, премии?
7: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
8: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
7: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
8: Ну подожди, часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже, может, низкие доходы, это не так критично на самом деле.
7: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
8: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
7: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
8: Ого! А если нужен врач? Ну, там экстренная ситуация, давление скакнуло, сердце прихватило.
7: Врач находится в 40 километрах, и скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем часа полтора.
8: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
7: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
8: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
7: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
8: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
7: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
8: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
7: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
8: Но для этого же существуют школьные автобусы,
7: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
8: Да, бездорожье там суровое.
7: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам,
8: и возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
7: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
8: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
7: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
8: То есть учителей тоже не хватает.
7: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
8: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
7: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
8: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
7: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
8: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
7: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
8: Можешь пример привести?
7: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
8: И надолго хватило этого энтузиазма?
7: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
8: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
7: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
8: Но здесь я должна привести контраргумент.
7: Давай.
8: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
7: О, да, агрогородки.
8: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
7: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
8: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
7: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
8: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
7: Точно.
8: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
7: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
8: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
7: Это от безысходности.
8: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
7: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
8: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
7: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
8: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
7: Так.
8: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
7: Да.
8: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
7: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
8: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
7: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
8: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
7: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
8: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
7: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
8: Логично.
7: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
8: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
7: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
8: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
7: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
8: Топливо, удобрения.
7: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
8: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
7: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
8: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
7: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
8: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
7: О, да.
8: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
7: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
8: Приведи пример.
7: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
8: Так?
7: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
8: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
7: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
8: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
7: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
8: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
7: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
8: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
7: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
8: А, вот оно что.
7: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
8: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
7: Именно. А успешным фермерам невозможно.
8: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
7: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
8: Прямо сейчас?
7: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
8: Какой?
7: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
8: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
7: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
8: Это же капитуляция.
7: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
8: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный – платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
1: Важный сигнал.
0: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
6: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
0: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
9: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах.

0: направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
1: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
4: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
3: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
4: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
3: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
4: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
3: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
4: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
3: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
6: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
5: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится

0: становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
1: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
0: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
2: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
0: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
3: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
0: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
4: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
0: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
7: На питание уходит 37,5% дохода. на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
6: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
8: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
6: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
9: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
6: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
8: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
6: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
10: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
11: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
10: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
11: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
10: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
10: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
10: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
10: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
14: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
10: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
14: В нашем магазине пустые холодильники. Нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
10: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
14: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
10: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
15: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
10: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
10: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
17: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
18: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
17: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
18: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
17: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
19: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
6: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
20: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
6: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
19: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
6: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противные в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
21: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
0: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
1: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
0: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
2: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
0: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
22: Тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
0: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
23: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
6: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
24: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
6: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
25: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
6: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
7: Да, тема прям горячая.
4: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
7: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
4: Ага, но бумаги.
7: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
4: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
7: Угу.
4: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
7: Логично, выручка 100 рублей.
4: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
7: Так, ну получается 126 рублей.
4: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
7: А яблок-то физически стало меньше?
4: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
7: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
4: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
7: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
4: Ходят, да.
7: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
4: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
7: Ого, приличный объем.
4: А сейчас?
7: 22-24 тысячи штук.
4: Падение на треть.
7: 100%. Падение физического объема.
4: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
7: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
4: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
7: В смысле некуда?
4: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
7: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
4: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
7: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
4: Калий.
7: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
4: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
7: В ту же Бразилию, Китай.
4: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
7: Минус 30%. Но почему? Спрожи на рынке бешеный.
4: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
7: Литовский порт, да.
4: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
7: А сейчас этот маршрут отрезан.
4: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
7: Это же тысячи километров!
4: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
7: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
4: Работают. Но это работа ради работы.
7: В каком смысле?
4: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
7: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
4: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
7: Затопят?
4: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
7: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
4: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
7: Ловушку?
4: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
7: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
4: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
7: Диктует цены.
4: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
7: И просят скидки?
4: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
7: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
4: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
7: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
4: А в нефтянке все еще жестче.
7: С нефтепродуктами тоже скидки.
4: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
7: А сейчас?
4: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
7: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
4: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
7: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
4: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
7: И сколько страна на этом теряет?
4: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
7: В год?
4: В месяц.
7: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
4: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
7: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
4: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
4: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
4: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют, нормальная мировая практика. Почему это плохо?
4: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
4: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
4: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
4: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
4: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. С теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
4: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
4: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
4: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
4: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
4: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
4: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
4: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
4: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
4: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
4: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
4: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
4: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
4: Абсолютно.
7: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
4: Это статистический мираж.
7: В смысле?
4: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
4: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
4: Человек не уволен, но…
7: Но?
4: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
7: Ага, и платят меньше.
4: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
4: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
4: Например?
7: Ну, сложная химия.
4: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
7: Инженеры.
4: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
4: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
7: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
4: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
7: Да уж.
4: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
7: Цены растут.
4: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
7: Угу.
4: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
7: А внутри страны дефицит.
4: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задерживают задирают цены внутри страны.
7: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
4: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала Донфэнг ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения. Задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
3: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль, ну, автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
6: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
8: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
6: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
9: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
6: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
10: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
11: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
10: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
12: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
10: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
13: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
14: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
26: Ой.
27: Отсюда жар чувствуется.
28: Все, логистика здесь померла.
10: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на радиосигнал.
6: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда

0: судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
2: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
0: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
2: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
0: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
2: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
0: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
3: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
4: Чтобы мы не исчезли как нация, и было кому работать, все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
3: Это свежее заявление.

0: Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
1: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
0: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
1: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
0: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
2: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
0: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
3: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
0: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
5: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
6: Я стоял. Что случилось? Я не могу, мне плохо.
0: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
7: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
8: Дином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
0: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
10: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
0: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
11: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
0: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
12: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
13: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
12: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
13: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
12: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
14: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
12: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
15: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
15: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
15: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
16: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
12: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
17: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
12: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
18: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
12: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
19: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
12: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
12: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
21: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
22: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
2: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
12: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
3: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
12: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
5: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
12: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
12: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
9: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
8: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
9: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
8: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
9: Угу, просто съедается.
8: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
9: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
8: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
9: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
8: Ну, есть такое, да.
9: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
8: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
9: В смысле?
8: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
9: Жесткая оптимизация?
8: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
9: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
8: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
9: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
8: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
9: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
8: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
9: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
8: Да-да-да.
9: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
8: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
9: От 2000 это?
8: 700 рублей.
9: Да, 700 рублей.
8: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
9: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
8: Штраф за бедность. Звучит мощно.
9: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
8: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
9: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
8: А качественная прослужила бы лет 5-7.
9: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
8: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
9: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
8: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
9: Ну да, около 300 тысяч человек.
8: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
9: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
8: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
9: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
8: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
9: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
8: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
9: Ой, нет.
8: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
9: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
8: И он берет технику в рассрочку.
9: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
8: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
9: Угу, формально.
8: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
9: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
8: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
9: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. С Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
8: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
9: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
8: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
9: Огороды?
8: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
9: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
8: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
9: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
8: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
9: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
8: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
9: Пенсии, пособия.
8: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
9: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
8: У него есть хоть какие-то рычаги.
9: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
8: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
9: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
8: Правило не раскачивать лодку?
9: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
8: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
9: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
8: Нулевой баланс?
9: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
8: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
9: Угу.
8: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
9: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
8: Гормоном стресса.
9: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
8: До следующей получки.
9: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
8: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
9: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
8: Детям.
9: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
8: Они видят, как товары возвращаются на полки.
9: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
8: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
9: Да, замаскированная под стабильность.
8: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
9: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
8: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
4: Важный сигнал.
10: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
11: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
10: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
11: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
10: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
11: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
10: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
13: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
10: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
14: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
0: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
15: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
0: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
16: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
0: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. А с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Талмин Медикал поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
17: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания –

0: 2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
3: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
2: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
4: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
2: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
4: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
2: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
6: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
5: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил.